0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» с нами будет служить Александр Воронцов. Шевакара, Рыбей Матвартас, Дебес Мумсон, Армомс, Колпос, Александр Воронцов, Драузе, Атклассме.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели.
2: Sveicinu jūs, дорогие радиоклаусītāji.
1: Добрый вечер всем.
2: Лапс вакарс visiem.
1: Хочется сказать слава нашему Господу.
2: Грибас тейгт слава мусу Деву.
1: Он любит нас.
2: Винч мус мил.
1: Он заботится о нас.
2: Винч рупеяс пар мумс.
1: И самое дорогое, что он мог сделать, он уже сделал.
2: Un vislielākā dāvana, ko viņš varēja darīt, viņš jau ir dāvājis mums.
1: Он нам предложил спасение.
2: Винч мус пьедавая глапшану.
1: Он нам предложил жизнь вечную.
2: Винч мус Деву мужийго дзīvību.
1: Он нам предложил Иисуса Христа.
2: Viņš mums parādīja Jēzu Kristu.
1: И уже только зависит от нас.
2: Un tas jau ir atkarīgs no mums.
1: Primim mēs Iisusa Hristā.
2: Vai mēs pieņemsim Jēzu Kristu?
1: Primim li mēs spasēnie?
2: Vai mēs pieņemsim šo glābšanu?
1: Kde mēs zahatīm pravadīt žizu viečnu?
2: Kur mēs gribēsim pavadīt savu mūžīgo dzīvību?
1: Это все зависит от нас с вами.
2: Tas ir viss atkarīgs no mums.
1: И это зависит от каждого человека.
2: Un tas ir atkarīgs no katra cilvēka.
1: Ни один человек не может сделать выбор за другого.
2: Neviens cilvēks nevar darīt izvēli kādu citu labā.
1: И мы знаем, что у каждого человека потом, после жизни.
2: Un mēs zinām, ka ik katrs cilvēks pēc tam pēc dzīves
1: будет разговор с Богом.
2: Viņam būs šī saruna ar Dievu.
1: И как хотелось бы, чтобы этот разговор он был нам приятен.
2: Un kā gribās, lai šī saruna būtu mums patīkama.
1: Нам бы не было бы, чтоб стыдно.
2: Лай мус не буту каунс.
1: Но нам было бы приятно то, что Бог радуется.
2: Бет мус буту патиками, кад Диос приецаяс пар мумс.
1: Радуется нашей земной жизни.
2: Виņš приецаяс пар мусу шо дзīvi уши из земес.
1: Как мы поступали.
2: Ка мес дарījām лиетес.
1: И потом мы знаем, что он даст и награды.
2: Мес зинам, ка виņš дос ари сау дāvanu.
1: Написано в Слове Божьем есть такое слово.
2: В Библии ir rakstīts tāds vārds.
1: Ни одно доброе дело не останется незамеченным.
2: Ka neviens labais darbs nepaliks nepamanīts.
1: Если никто не увидит ни один человек.
2: Ja arī neviens cilvēks to nepamanīs.
1: Никто не будет знать.
2: Neviens nezinās.
1: Никому ты никогда не расскажешь, что ты сделал.
2: Un, ja nevienam nepastāstīs nemaz šito.
1: Бог знает.
2: Dievs zin.
1: Бог видит.
2: Jo Dievs redz.
1: У него пишется памятная книга.
2: Viņam rakstās šī atmiņu grāmata.
1: И в свое время мы пожнем.
2: Un savā laikā mēs gūsim šos.
1: Получим за то, что мы сделали здесь на земле.
2: Mēs saņemsim par to, ko mēs darījām uz šīs zemes.
1: Я бы хотел бы совсем немножко поговорить и поразмыслить.
2: Es gribētu nedaudz parunāt un ar jums apspriest vienu tēmu.
1: Оно связано с отношениями.

0: отношениями между людьми.
1: Видишь, состоит от отношений с человеком.
0: Мы находимся среди людей.
1: Мы сотрудничаем с человеком.
0: И Бог так сделал, что мы должны находиться между людьми.
1: Un Dievs tā ir radījis, ka mums ir nepieciešams būt starp cilvēkiem.
0: Мы не можем где-то спрятаться от людей.
1: Mēs nevaram kaut kur slēpties no cilvēkiem.
0: Находиться наедине, никого не видеть.
1: Būt kaut kur vientuļu un ar vienu neredzēties.
0: И если это наш выбор, конечно.
1: Ну, protams, ja tā ir mūsu izvēle.
0: То мы просто не сможем выполнить много заповедей, которые говорит нам Господь.
1: Tad mēs nevarēsim izpildīt daudz Dieva baušļus, kurus viņš ir norādījis.
0: Да, может быть, ты сможешь любить Бога.
1: Jā, varbūt tu vari mīlēt Dievu.
0: Но многие вещи, которые Бог хочет, чтобы ты делал.
1: Bet daudzas lietas, ko Dievs vēlas, lai tu darītu.
0: Если ты не будешь соприкасаться с людьми, ты не сможешь делать.
1: Ja tu nebūsi šajā saskarsmē ar cilvēkiem, tad tu nevarēsi tas izpildīt.
0: Поэтому мы с вами окружены людьми.
1: Tāpēc mēs ar jums esam cilvēku apkārtnē.
0: Они на работе.
1: Viņi ir darbā.
0: Они дома.
1: Viņi ir mājās.
0: Они в школе.
1: Viņi ir skolā.
0: Они в дороге.
1: Viņi ir ceļā.
0: Везде, где мы находимся, мы встречаем человека.
1: Visur, kur mēs nebūtu, mēs satiekamies ar cilvēkiem.
0: И понятно, что для нас это часто незнакомый нам человек.
1: Un, protams, bieži vien ir tā, ka šie cilvēki mums ir nezināmi, sveši.
0: Но Бог хочет, даже если это незнакомый человек.
1: Bet Dievs vēlas, lai arī tas ir svešs cilvēks.
0: Чтобы мы показали что-то.
1: Lai mēs kaut ko viņam parādītu.
0: Или можно так более точно сказать, показали кого-то.
1: Ja precīzāk sakot, parādītu kādu.
0: Бог хочет, чтобы мы показали Иисуса Христа.
1: Dievs vēlas, lai mēs sevi rādītu Jēzu Kristu.
0: Чтобы люди через нас увидели Иисуса Христа.
1: Lai cilvēki, skatoties uz mums, varētu redzēt Jēzu Kristu.
0: Это желание Божие.
1: Tā ir Dieva vēlēšanās.
0: Чтобы мы были Его посланники.
1: Lai mēs būtu Viņa vēstneši.
0: Мы зачитаем несколько местописаний.
1: Полосисим даже из раксту вьетас.
0: И они об отношении между людьми.
1: Он тас вьетас ир пар аттецībām старп цилвакем.
0: Был один человек, его звали Авесалом.
1: Бий венс тац цилвакс, куру сава Абсаламс.
0: Я думаю, что многие знают его.
1: Es думаю, даудзи виню зина.
0: Это сын Давида.
1: Тас ир Давида дэлс.
0: Но, к сожалению, это был нехороший сын Давида.
1: Bet, diemžēl, tas nebija tas labākais Dāvida dēls.
0: Хотя Давид его любил.
1: Kaut arī Dāvids viņu mīlēja.
0: Ja Авесалом, он захотел стать царем на месте Давида.
1: Un Абсаламс vēlējās kļūt par ķēniņu Dāvida vietā.
0: Но еще при живом отце, когда он еще был живой.
1: Bet laikā, kad vēl Dāvids un tēvs bija vēl dzīvs.
0: Это уже было неправильно.
1: Tas jau bija nepareizi.
0: И много людей стало на стороне Авесалома.
1: Un daudz cilvēku stājās Абсалома vietā.
0: И произошла война.
1: Un notika karš.
0: И Авесалом, он погиб.
1: Un Абсаломs nomira.
0: Это написано 2 царств, 18 глава, 15 стих.
1: Tas ir aprakstīts 2. Samuela grāmatā 18. Nodaļā.
0: И окружили Авесалома 10 отроков оруженосцев Иоава и поразили и умертвили его.
1: 18. Nodaļa, 15. Pants. Tad 10 Joāba puiši, viņa ieroču nesēji, to apstāja, norāva Absalomu un nogalināja viņu.
0: I vot Авесалому убили.
1: Un redz, Absaloms tik krita.
0: Vainā уже закончилась.
1: Karš jau ir apstājies.
0: И Давида не было там на войне.
1: Dāvids nebija ar viņiem karā.
0: И люди решили об этом поставить известность царя.
1: Он viņi izlēma par to informēt ķēniņu.
0: И мы зачитаем эти стихи.
1: Mēs lasīsim šīs vietas.
0: Это 18 глава с 19 стиха.
1: 18 nodaļa no 19. Panta.
0: Ахимас, сын Садоков, сказал Иоаву, «Побегу я, извещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его». Но Иоав сказал ему, «Не будешь ты сегодня добрым вестником, известишь в другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя». И сказал Иоав Хусию, «Пойди, донеси царю, что видел ты, и поклонись Хусе Иоаву, и побежал». Но Ахимас, сын Садоков, настаивал и говорил Иоаву, «Что бы ни было, но и я побегу за Хусием». Иоав же отвечал, «Зачем бежать тебе, сын мой? Не принесешь ты доброй вести». И сказал Ахимас, «Пусть так, но я побегу». И сказал ему Иоав, «Беги». И побежал Ахимас по прямой дороге и опередил Хуся. Давид тогда сидел между двумя воротами, и сторож зашел на кровлю ворот к стене и, подняв глаза, увидел, вот бежит один человек. И закричал сторож, известил царя. И сказал царь, если один, то весть в устах его. А тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел и другого бегущего человека. И закричал сторож привратнику, вот еще бежит один человек. Царь сказал, и это вестник. Сторож сказал, я вижу походку первого, похожую на походку Ахимаса, сына Садокова. И сказал царь, этот человек хороший и идет с хорошей вестью. До этого места. И последний стих 33. И смутился царь, узнал о том, что убили Авессалома, и пошел в горницу над воротами и плакал. И когда шел, говорил так, сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя? Авессалом, сын мой.
1: No 19. panta. Tad Ahimāts Sadoka dēls sacīja, es skriešu un aiznesīšu ķēniņam labo vēsti, ka tas kungs ir taisnības spriedumu viņu ir atbrīvojis no viņa ienaidniekiem. Bet Joabs viņam atbildēja, šodien tu nevari būt prieka vēstnesis. Kādu citu dienu tu varētu būt vēstnesis, bet šodien tu nedrīksti vēsti nonest, jo paša ķēniņa dēls ir miris. Tad Joabs pavēlēja kādam etiopietim, ej un paziņo ķēniņam, ko tu esi redzējis. Un etiopietis palocījās Joaba priekšā un aizsteidzās. Bet Ahimāts Sadoka dēls vēl turpināja un sacīja Joabam, lai būtu, kā būdams, es arī gribētu aizskriet aiz etiopieša. Bet Joabs sacīja, kādēļ tu gribi skriet, mans dēls? Par šo vēsti tu nekā laba nesaņemsi. Taču Ahimāts Cadoka dēls vēl runāja ar Jaubu, lai būtu kā būdams, bet es skriešu. Un Joabs viņam sacīja, nu tad skrien. Tad Ahimāts izraudzījās sev taisnu ceļu pa Jordānas ielai un aizsteidzās etiopietim priekšā. Tobrīd Dāvids sēdēja starp abiem vārtiem, bet sargs uzkāpa uz vārtu jumta, uz mūra, un kad tas savās acīs pacēla, tad viņš ieraudzīja kādu vīru vienu pašu skrejam. Sargs tūliņai sauciena paziņo ķēniņam, un ķēniņš sacīja, ja viņš ir viens pats, tad tam būs laba vēsts mutē, kamēr tas pamazām tojās. Sargs ieraudzījās vēl vienu vīru skrejam un ziņoja no vārtu augšas. Redzi, tur vēl viens vīrs skriem pats viens šurp. Tad ķēniņš sacīja, arī tas būs labās vēsts nesējis. Un sargs sacīja, es vēroju pirmā gaitu, un tas man liek, kas esam Ahimāts Cadoka dēls. Tad ķēniņš sacīja, tas ir krietns vīrs, tas patiesi nāk ar labu vēsti. Tad Ahimāts izsaucās un sacīja ķēniņam mirs, un viņš noliecās ķēniņa priekšā uz savu vaigu pie zemes un sacīja, slavēts lai ir tas kungs, tas dievs, kas ir uzveicis tos vīrus, kuri bija viņa rokas iztiepuši pret manu kungu, un ķēniņu tos nododa mūsu varā. Un 19. panta 1. 19. nodaļas 1. pants, tad ķēniņš ļoti noskuma, un viņš uzkāpa vārtu augšējā telpā un raudāja un sauca, mans dēls Absalom, manu dēliņ, mans dēls Absalom, kaut jau kāds būtu man ļāvis mirt tavā vietā, ak Absalom, manu dēliņ, mans dēls.
0: И вот эти слова, которые сказал царь Давид.
1: Un šie vārdi, kurus teica ķēniņš Dāvids.
0: Я бы хотел бы, чтобы очень мы отметили для себя.
1: Es gribētu, lai mēs tos īpaši atzīmētu sev.
0: Сказал царь: "Этот человек хороший и идёт с хорошей вестью".
1: Un sacīja ķēniņš: "Tas ir krietns vīrs, tas patiesam nāk ar labu vēsti".
0: Мы зачитаем ещё одну историю.
1: Mēs lasīsim vēl vienu stāstu.
0: Это написано в Бытие.
1: Tā ir rakstīta pirmā Mozes grāmatā.
0: 37. глава.
1: 37. nodaļa.
0: Несколько выборочных стихов. Это про Иосифа.
1: Tur būs daži panti.
0: Иосифа отец отправил к братьям.
1: Ja pie Jāzepa sūtīja brāļus.
0: И он пошел их искать. 15. стих. 37. глава, 15. стих.
1: 37. нодаļа, 15. pants.
0: И нашел его некто, это про Иосифа, блуждающим в поле, и спросил его, тот человек, говоря, что ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут?
1: 15. pants. Viņu sastapa kāds vīrs, kad viņš lūk maldījās pa lauku, un vīrs ņem jautāja, ko tu meklē? Un viņš atbildēja, es meklēju savus brāļus, saki man, kur viņi gana?
0: И мы видим, что его он нашел братьев, и братья его заметили.
1: Mēs redzam, ka Jāzeps atrada savus brāļus, un brāļi viņu ieraudzīja.
0: Читаем с 18 стиха по 21.
1: Ласом, но 18 на 21 пантом.
0: И увидели они его издали, прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: «Вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». И услышал сей Рувим и избавил его от рук их, сказав: «Не убьем его».
1: Un kad viņi iztēlam ieraudzīja un pirms tam viņus bija sasniedzis, viņi sarunājās to nokaut. Un viņi cits citam sacīja: lūk, tur nāk tas lielais sapņotājs, nokausim viņu un iemetīsim to kādā no bedrēm un sacīsim: plēsīgs zvērs to ir aprīs, tad mēs gan redzēsim, kas būs ar viņu sapņiem. Tad Rūbens to dzirdēja, tad viņš to izrāva no viņu rokām un sacīja: neatņemsim viņam dzīvību.
0: И вот мы с вами прочитали две истории.
1: Šeit mēs ar jums lasījām divu šo stāstus.
0: В этой истории мы видим, что и Иосифа очень любил отец.
1: Šeit mēs redzam, ka Jāzepu ļoti mīlēja tēvs.
0: Но у Иосифа была интересная жизнь.
1: Bet Jāzepam bija tāda interesanta dzīve.
0: И он видел такие интересные сны.
1: Viņš redzēja tādus interesantus sapņus.
0: И он когда рассказывал об этих снах,
1: Un kad viņš stāstīja par šiem sapņiem,
0: и своим братьям, и своим родителям,
1: своим брālijiem un vecākiem,
0: то, конечно, все были недовольны.
1: Tad, protams, ne visi bija priecīgi.
0: Это звучало как будто какое-то хвастовство.
1: Jo tas skanēja kā kāda lielīšanās.
0: Потому они сказали: убьем его и посмотрим, что будет из его снов.
1: Tāpēc arī viņi teica sevi: nogalināsim viņu un redzēsim, kas būs ar viņa sapņiem.
0: И знаете, вот читайте две истории.
1: Он знает, лассо шос диус стастус.
0: Два человека, которые находились вдали.
1: Диви цилаги, кас бия аталума.
0: Их можно было только различить.
1: Вы не сварая тикай атпазит.
0: Мы не знали, что на сердце, что какие слова эти люди несли с собой.
1: Mēs nezinām, kas viņam bija uz sirds un kādus vārdus viņi nesa.
0: Но посмотрите на реакцию людей. Давид сказал про Ахимаса.
1: Bet paskatieties uz cilvēku reakciju, ko Dāvids teica par Ахимасу.
0: Этот человек добрый, с доброй вестью.
1: Šis ir krietns cilvēks ar labu vēsti.
0: А братья мы здесь в этой истории видим.
1: Bet brāļi un šajā stāstā mēs skatāmies.
0: Они не любили Иосифа.
1: Viņi nemīlēja Jāzepu.
0: Они увидев его издали, у них сразу появилась какая-то ненависть.
1: Он помнил виню атталума, виням узреиз бе кац найц.
0: У них появилось желание что-то с братом сделать.
1: Мне беша ши велме како дарить ням пари.
0: Убить неприятно, сделать ему неприятно.
1: Сагадат не патикам виням.
0: И все потому, что он, Иосиф, был им неприятен.
1: Он весь тигай тапец, как виш виням бия нетикамс.
0: Его любил отец, у него была такая разноцветная одежда.
1: Viņa ļoti mīlēja tēvs, jo viņam pat bija tādas drēbes krāšņas.
0: Они не хотели с ним рядом находиться.
1: Un viņi vienkārši negribēja būt klāt ar viņu kopā.
0: Они хотели бы, чтобы его не было рядом точно.
1: Viņi tiešām negribēja, lai viņš būtu blakus viņiem.
0: А лучше, чтобы его вообще не было.
1: Labāk, lai viņš vispār nebūtu.
0: А мы видим, что Давид про Ахимаса сказал: он добрый человек с доброй вестью.
1: Bet mēs redzam, ka Dāvids par Ахимасу teica, ka viņš ir krietns cilvēks ar labu vēsti.
0: Хотя Ахимас шел с войны.
1: Kaut arī Ахимас nāca no kara.
0: Посмотрите на эти две истории.
1: Paskatieties uz šiem diviem stāstiem.
0: Мы видим, что видя людей со стороны, издалека.
1: Mēs redzam, ka skatoties uz cilvēkiem no attāluma,
0: у людей рождаются уже какие-то мысли по поводу того человека, которого они видят.
1: Kad tikai skatoties kādu attālumā, mums jau rodās šīs domas vai idejas par to cilvēku.
0: Если кто-то нас видит издали.
1: Ja kāds mūs redz no attāluma.
0: Или если мы кого-то видим вдали, кто идет к нам.
1: Vai arī, ja mēs kādu redzam attālumā.
0: Какая у нас первая реакция?
1: Kāda ir mūsu pirmā reakcija?
0: Что появляются, какие у нас появляются мысли.
1: Kādi nodomi mums uzrodās?
0: Мы рады этому человеку.
1: Mēs esam priecīgi par šo cilvēku.
0: Мы думаем, что этот человек, он с доброй вестью.
1: Mēs domājam, ka šis cilvēks nāk ar labu vēsti.
0: Или мы нам неприятен этот человек.
1: Vai arī mums šis cilvēks ir nepatīkams.
0: Он будет опять что-то хвастаться.
1: Viņš atkal kaut ko lielīsies.
0: Он будет опять нас там учить.
1: Viņš atkal mūs mācīs.
0: Он будет обижать.
1: Ja viņš mūs aizskars.
0: Он может будет делать что-то, что неприятно для нас.
1: Varbūt viņš darīs mums vienkārši kaut ko netīkamu.
0: Так мы видим людей.
1: Tā mēs redzam cilvēkus.
0: Мы смотрим на человека, может быть, иногда это безразличные люди.
1: Mēs skatāmies un cilvēkiem bieži vien varbūt tie ir vienkārši vienlīdzīgi cilvēki.
0: Мы на них смотрим, нам все равно.
1: Mēs skatāmies, mums ir pilnīgi vienalga.
0: Но если это знакомые нам люди.
1: Bet ja tie ir tuvi mums cilvēki.
0: То они нам в основном либо приятны, либо неприятны.
1: Tad pārsvarā viņi vai mums ir tīkami vai netīkami.
0: И нам либо хочется с ними рядом быть, либо не хочется.
1: Mums vai nu gribās būt kopā ar viņiem, vai nu nē.
0: И, конечно, это зависит от нас.
1: Un, protams, tas ir atkarīgs no mums.
0: Это зависит от нашего сердца.
1: Tas ir atkarīgs no mūsu sirds.
0: Но это зависит и от того человека, которого мы видим.
1: Bet, protams, tas ir atkarīgs arī no tā cilvēka, kuru mēs redzam.
0: Потому что написано такие слова, что унылый дух, он сухость для костей.
1: Jo saviem vārdiem sakot, ir rakstīts, ka drūms gars kaulus susina.
0: И так бывает, что мы сможем встретиться с человеком.
1: Un var arī būt tā, ka mēs tiekamies ar cilvēku.
0: А он нам все говорит, все плохо.
1: Un viņš mums saka, ka viss ir slikti.
0: Это плохо.
1: Ka tas ir slikti.
0: Погода плохая.
1: Laiks ir slikts.
0: Зарплата плохая.
1: Alga maza.
0: Соседи плохие.
1: Kaimiņi slikti.
0: Дороги плохие.
1: Цели слики.
0: Все плохое.
1: Ka viss ir slikts.
0: И ты просто думаешь, я не хочу с этим человеком видеться.
1: Es vienkārši domāju, es negribu ar viņu redzēties.
0: Все, что от него я слышу, это какой-то негатив.
1: Visu, ko es no viņa dzirdu, tas ir tikai negatīvs.
0: Это как что-то неприятное для нас.
1: Tas ir kaut kas netīkams mums.
0: И мы бы хотели бы, может быть, не встречаться с этим человеком.
1: Mums varbūt tā vēlme rodās nemaz netikties ar viņu.
0: Но какими мы являемся для других людей?
1: Bet jautājums, kādi mēs esam tiem cilvēkiem?
0: Приятны ли мы с вами для других людей?
1: Vai mēs ar jums esam patīkami tiem cilvēkiem?
0: Являемся ли мы благословением для других людей?
1: Vai esam mēs tā svētība citiem cilvēkiem?
0: Или, может быть, мы являемся испытанием для них?
1: Varbūt mēs esam tas pārbaudījums citiem?
0: Может быть, им приходится терпеть?
1: Varbūt viņiem nākās mūs ciest?
0: А может быть, наоборот, благословение.
1: Bet varbūt otrādi svētība.
0: Они видят нас и улыбаются.
1: Viņi redz mūs un priecājās.
0: И думают, он скажет что-то приятное.
1: Viņi domā, ну, viņš jau teiks kaut ko patīkamu.
0: Или наоборот, хорошо проведем вместе время.
1: Ja varbūt vienkārši labi pavadīsim laiku.
0: Есть местописание одно.
1: Ir viena tāda rakstvieta.
0: Это написано Галатам, 5 глава 22 стиха.
1: Tā ir rakstīta Galatiešiem 5. Nodaļa 22.
0: Там написаны такие слова, что у нас должно быть.
1: Un tur rakstīts, kam ir jābūt mūsos.
0: Знаете, если мы будем обладать этими качествами,
1: un, знаете, ja šīs kvalitātes būs mūsos,
0: если мы будем поступать, как написано там,
1: un, ja mēs darīsim tā, kā tur ir rakstīts,
0: то в большинстве случаев мы будем приятны для людей.
1: Tad vairākum tiesā mēs būsim patīkami citiem cilvēkiem.
0: Galatam 5. Glavā 22. Stīk.
1: Galatiešiem 5. Nodaļa 22. Pants.
0: Plod же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
1: Galatiešiem 5:22. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Bet tie, kas Kristum piederi savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. Ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Nedzīsimies pēc tukšā goda, cits citu izaicinādami, cits citu apskausdami.
0: Знаете, если люди в нас будут видеть это...
1: Un, ziniet, ja cilvēki mūsos redzēs šīs lietas...
0: Plody духа.
1: Gara augļus.
0: Любовь, радость, мир.
1: Mīlestību, prieks, mieru.
0: Все, что мы читали.
1: Visu, ko mēs lasījām.
0: То мы будем для людей благословением.
1: Tad mēs būsim cilvēkiem kā svētība.
0: А если у нас будет что-то другое...
1: Bet ja mūsos būs kas cits...
0: То, что даже, может быть, нам неприятно в других людях.
1: Kas varbūt arī mums ir nepatīkams citos cilvēkos.
0: Но люди это будут видеть в нас.
1: Bet cilvēki to redzēs mūsos.
0: То мы будем для них испытанием.
1: Tad mēs viņiem būsim kā kāda pārbaude.
0: И мы уже не будем людьми с доброй вестью.
1: Mēs vairs nebūsim tie cilvēki ar labu vēsti.
0: люди будут думать, как же от нас избавиться.
1: Bet cilvēki domās, kā tikt vaļā no mums.
0: Дорогие друзья, пусть каждого из вас благословит Господь.
1: Dārgie klausītāji, lai katru no jums svētī Dievs.
0: Чтобы нам быть друг для друга благословением.
1: Lai mums būtu viens otram kā svētība.
0: Amen.
1: Amen.
0: Также мы помолимся за нужды, которые пришли на радио.
1: Tā arī mēs lūksim par vajadzībām, kas ir iesūtītas.
0: Молимся за спасение и Божье водительство Катрины.
1: Lūdzam par Katrīnas pestīšanu un Dieva vadību.
0: Дорогой Господь, спаси Катрину.
1: Dārgais Dievs, glāb Katrīnu.
0: Пусть она увидит и переживет Твое присутствие.
1: Lai viņa tiekās ar Tevi.
0: Чтобы она приняла бы спасение, которое предлагаешь ты.
1: Lai viņa pieņem šo glābšanu, kuru piedāvā tu.
0: Потому что когда приходит спасение, тогда приходит и устройство.
1: Jo, kad nāk šī glābšana, tad nāk arī šis miers.
0: Тогда многие вещи, они становятся на свои места.
1: Daudzas lietas nonāk savos vietās.
0: И мы знаем, куда идти, как жить.
1: Un mēs zinām, kur mums iet un kā dzīvot.
0: Молимся за спасение Михаила, Ольги и Елизаветы.
1: Lūdzam par Mihailas, Olgas un Elizabetes pestīšanu.
0: Дорогой Господь, ты видишь этих людей?
1: Dārgais Dievs, tu redzi šos cilvēkus.
0: Кто-то переживает за них, молится.
1: Kāds lūdz par viņiem un pārdzīvo.
0: Желает, чтобы эти люди они получили спасение.
1: Vēlas par šo cilvēku glābšanu un pestīšanu.
0: И мы знаем, что у тебя есть желание спасти всех людей.
1: Jo mēs zinām, ka tu gribi glābt katru cilvēku.
0: Ты хочешь спасти каждого человека.
1: Tu gribi pestīt katru.
0: Господь, пошли людей, которые еще раз расскажут о твоей любви.
1: Es lūdzu, sūti viņu dzīvē cilvēkus, kas viņiem stāstīs par tavu mīlestību.
0: Чтобы они пережили твое присутствие, они пережили тебя.
1: Lai viņi pārdzīvotu tavu klātbūtni.
0: И поверили в тебя.
1: Un ticētu tev.
0: Молимся за спасение Евгения и Оксаны.
1: Lūdzam par Евгенijas un Oksanas pestīšanu.
0: Господь, спаси этих людей.
1: Dievs, lūdzu, glāb šos cilvēkus.
0: Чтобы они приняли тебя, как Иисуса Христа.
1: Lai viņi varētu pieņemt tevi kā savu Jēzu Kristu.
0: Который живет в сердце.
1: Kurš dzīvo sirdīs.
0: Который умер и воскрес.
1: Kurš ir miris un augšām cēlies.
0: Благослови этих людей.
1: Lūdzu, svētī šos cilvēkus.
0: Молимся за Божью помощь для Клаудии в решении вопроса с правом аренды, да будет воля Божья.
1: Lūdzam Dieva palīdzību Klaudijai sakārtot īres tiesību jautājumu, lai notiek Dieva prāts.
0: Господь, это сложный вопрос для людей.
1: Es tu redzi, ka šis ir tāds grūts jautājums cilvēkiem.
0: Но мы знаем, что для тебя нет сложных вопросов.
1: Bet mēs zinām, ka tev nav grūto uzdevumu.
0: Мы просим, яви милость и благослови.
1: Mēs lūdzam, apžēlojies un vadi.
0: Благослови Клаудию, чтобы у нее был решен проблема аренды.
1: Svētī Klaudiju, un lai viņai izdodās atrisināt šo īres jautājumu.
0: Господь, чтобы в этом она увидела тебя, твое присутствие.
1: Lai šajā viņa redzētu tavu klātbūtni.
0: И пережила, что это ты управляешь ситуацией в ее жизни.
1: Un lai būtu tas miers, ka tu pārvaldi par šo situāciju.
0: Молимся за полное исцеление Дайны, Божью защиту и помощь в хозяйстве.
1: Lūdzam par Dainas pilnīgu dziedināšanu un Dieva apsardzību un palīdzību saimniecībā.
0: И молимся за спасение Юлии и Сигиты.
1: Kā arī lūdzam par Jūlijas un Sigitas pestīšanu.
0: Дорогой Господь, ты видишь этих людей?
1: Dārgais Dievs, tu redzi šos cilvēkus.
0: Они нуждаются в исцелении.
1: Viņi lūdz pēc šīs palīdzības.
0: Они нуждаются в твоей защите.
1: Viņiem nepieciešama tava apsardzība.
0: Они нуждаются в спасении.
1: Tava pestīšana.
0: Это главная задача человека получить спасение.
1: Tas ir galvenais cilvēka uzdevums tikt pie šīs pestīšanas.
0: Принять тебя.
1: Pieņemt tevi.
0: Чтобы жить в вечности с тобой.
1: Lai mūžīgi dzīvot tavā klātbūtnē.
0: Благослови этих людей.
1: Lūdzu, svētī šos cilvēkus.
0: Чтобы они знали, что выход только у тебя.
1: Lai viņi atrastu un saprastu to, ka izeja ir tikai pie tevis.
0: И решение проблем только у тебя.
1: Nu, visu problēmu atrisinājums ir pie tevis.
0: Мы благодарим тебя за все, что мы имеем.
1: Mēs pateicamies par visu, kas mums ir.
0: За всю охрану и защиту, которую ты нам даешь.
1: Par visu tavu apsardzību un mīlestību.
0: Слава тебе за твою любовь.
1: Слава тебе пар таву милостиму.
0: Аминь.
1: Аминь.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» с нами слушал Александр Воронцов. Шай вакара, рейдим отвертас дебес мамсон, ар мумс калпоя Александрс Воронцовс, но драудз отклазме.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.